0: Утар касет скотка пастет смякал прикручам сам логи рчам срапал ди рчам сам логи ди садар чахмну бантал махип жалтал махан жете прсокдан да жагмат теж прин пта панж менже жагт ча сато ака сато патал битру адришт же кармчар устат ਸੰਪੂਰਨੰ
1: ਸਵਾਹ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੇ ਨਾ ਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਈ ਇੱਕ ਚਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਲੀ ਪੈਸਾ ਨੇ ਕੁਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਨਾ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਆਪੇ